Ра-ра-ра-ра, знамы ваши штучки. Ра-ра-ра-ра-ра. Она хочет быть как Мона Лиза. Мам кэш и карты Visa. Мое житие локо ла фида. Она хочет быть как Мона Лиза. Мам кэш и карты Visa. Мое житие локо ла фида. Я видел, как